лета на военку уж престрел будь, когда би реке добре речи, лишь прояву.